купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагеддонона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.